0: Кирексина там обожаде, бани до мата сирита темпл, но не обале, а хайта говата, сауди, бакум на сирина пуза, бакин не писана.
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

ответ со всевышними промотивами, Ассистамус, вот у нас это уже морг на трау еще, наверное, произвестия Аллахат. Или морг еще не на кассе, а там морг все, он на фиркат, и фаткат, и там морг все, параллельно. А, for example, Бахморка, Айханека, оба друга из Бетанга, оба друга, а там морг все селок на Бемака, ударовался. Не то же, пая мунту камеру бей, и после того, как вам мору с ним афетаду. И дома, как с вами, да. И да, пусть я рой, пая.